правда. Anyway, вот мы каверы на 80-х времен. Кубро, наверное, кубро. Кумбро, кирис того это. Вот эти же, а та с гулу, собаки валтаны.